0: сыр жевал и разжег.
1: Да не расчмежевал сыр.
0: Жевал, отливал. Резво там вкусно и рекнул.
1: Ох,
0: у нас время.
1: Саша, не взрос.
2: Where'd you get the hat?